0: любить.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области постепенно стабилизируется. Так, одна из нефтяных компаний предоставит региону 300 тонн топлива для малых фермерских хозяйств. Также власти договорились о том, что часть импортных нефтепродуктов будут завозить в наш край. Кроме того, чтобы минимизировать очереди на АЗС, в области заработала нефтебаза. Таким образом, бензин быстрее доставляется к заправкам. В Иванове проверили шаурмичные. Рейд прошел на улицах Лежневской, Вележской, Радищева и Богдана Хмельницкого. Представители надзорных органов выявили ряд нарушений. В частности, у предпринимателей отсутствовала регистрация в ветеринарных информационных системах, а у сотрудников не было санитарных книжек. Владельцам кафе рекомендовали устранить недочеты в кратчайшие сроки. Как отметили в мэрии, задача таких проверок не наказать, а научить бизнес работать в рамках правового поля. На этой неделе Плёс вновь станет столицей стиля. 10 и 11 июля там пройдет 20-й международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». К юбилею организаторы приготовили много интересного. В программе показ коллекций дизайнеров из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Арабских Эмиратов. Также состоятся конкурс модельных агентств и встречи с экспертами индустрии моды. Вход на все мероприятия свободный. В России утвердили новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописали, как будут проверять безопасность таких печей, пишет «Комсомольская правда». Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытаний открывают и закрывают 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировки должны оставаться исправными. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
12: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 июля.
1: Год 1796.
2: В царском селе родился российский император Николай I. Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий князь Николай Павлович, не мог рассчитывать на российский престол. Это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно внешней, парадной стороной. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной антилиберальной направленностью. В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой Прусской, которая после перехода в православие получила имя Александра Федоровна. В 1819 году император Александр I сообщил Николаю Павловичу и его жене, что великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. Николая потрясло это сообщение. Он чувствовал свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали. Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность сложившейся династической ситуации. В день присяги Николая 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционным духом и всю свою жизнь подчинил этой цели. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.
1: Год 1902.
2: В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Корабль был заложен на заводе «Галерный остров» в Санкт-Петербурге в 1900 году. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Судьба этого военного корабля была сложной. Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Цусимском бою получил множество попаданий японских снарядов, но сохранил боеспособность. А на следующий день корабль был сдан японцам. Они капитально перестроили броненосец, и в 1907 году он вступил в строй уже в составе японского флота. После боев за Циндао участвовал в японской интервенции на русском Дальнем Востоке и некоторое время являлся флагманским кораблем японской эскадры во Владивостоке.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Вознегивала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-00-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области постепенно стабилизируется. Так, одна из нефтяных компаний предоставит региону 300 тонн топлива для малых фермерских хозяйств. Также власти договорились о том, что часть импортных нефтепродуктов будут завозить в наш край. Кроме того, чтобы минимизировать очереди на АЗС, в области заработала нефтебаза. Таким образом, бензин быстрее доставляется к заправкам. В Иванове проверили шаурмичные. Рейд прошел на улицах Лежневской, Вележской, Радищева и Богдана Хмельницкого. Представители надзорных органов выявили ряд нарушений. В частности, у предпринимателей отсутствовала регистрация в ветеринарных информационных системах, а у сотрудников не было санитарных книжек. Владельцам кафе рекомендовали устранить недочеты в кратчайшие сроки. Как отметили в мэрии, задача таких проверок не наказать, а научить бизнес работать в рамках правового поля. На этой неделе Плёс вновь станет столицей стиля. 10 и 11 июля там пройдет 20-й международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». К юбилею организаторы приготовили много интересного. В программе показ коллекций дизайнеров из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Арабских Эмиратов. Также состоятся конкурс модельных агентств и встречи с экспертами индустрии моды. Вход на все мероприятия свободный. В России утвердили новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописали, как будут проверять безопасность таких печей, пишет «Комсомольская правда». Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытаний открывают и закрывают 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировки должны оставаться исправными. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново-ФМ.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Socas заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Surtex – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Surtex – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области постепенно стабилизируется. Так, одна из нефтяных компаний предоставит региону 300 тонн топлива для малых фермерских хозяйств. Также власти договорились о том, что часть импортных нефтепродуктов будут завозить в наш край. Кроме того, чтобы минимизировать очереди на АЗС, в области заработала нефтебаза. Таким образом, бензин быстрее доставляется к заправкам. В Иванове проверили шаурмичные. Рейд прошел на улицах Лежневской, Вележской, Радищева и Богдана Хмельницкого. Представители надзорных органов выявили ряд нарушений. В частности, у предпринимателей отсутствовала регистрация в ветеринарных информационных системах, а у сотрудников не было санитарных книжек. Владельцам кафе рекомендовали устранить недочеты в кратчайшие сроки. Как отметили в мэрии, задача таких проверок не наказать, а научить бизнес работать в рамках правового поля. На этой неделе Плёс вновь станет столицей стиля. 10 и 11 июля там пройдет 20-й международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». К юбилею организаторы приготовили много интересного. В программе показ коллекций дизайнеров из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Арабских Эмиратов. Также состоятся конкурс модельных агентств и встречи с экспертами индустрии моды. Вход на все мероприятия свободный. В России утвердили новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописали, как будут проверять безопасность таких печей, пишет «Комсомольская правда». Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытаний открывают и закрывают 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировки должны оставаться исправными. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Голос утвердила Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
14: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу К40». Кроссоверы уже поступили в продажу. Машины доступны в трех комплектациях от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также есть скидки по дилерским программам. По технике и оснащению новинка не отличается от аналогичного «Джили Атлас», но на 800 тысяч рублей дешевле за счет разницы по утильсбору. Концерн «Чанган» сертифицировал «Дипл Е07». Это одна из самых необычных новинок года. Главная фишка – кузов-трансформер со сдвижной крышкой багажника. Нажатием кнопки машину можно превратить из кроссовера в пикап и обратно. Под капотом – гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил. Привод полный. Джелан J6 внесут в реестр такси. В холдинге АГР заявили, что ведут работу. Фактически машина уже сейчас соответствует требованиям локализации. Машины оснащают российскими системами ГЛОНАСС, телематикой, блоками управления и другими компонентами. Но чтобы это подтвердить, нужно провести объемную работу с документами. Музей «АвтоВАЗа» – одна из самых любопытных автомобильных выставок в России. В основном потому, что история завода глубоко связана с историей страны. В музее представлена самая первая копейка, которую делали на базе «Фиата». Она сошла с конвейера в 70-м году. Есть и другие классические модели. Есть нереализованные проекты. Например, концепт универсала в духе «Форда Фьюжн» нулевых годов. Подробности в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
5: Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Овчинника Светлана Андреевна. Я из города Кинешмы. Хотела бы признаться в любви своим родителям, Татьяне и Андрею. Сказать, что очень сильно их люблю, что они самые-самые лучшие, что каждый день, каждый миг я о них думаю. И очень благодарна, что они у меня есть.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Домского комитета по труду Ярослав Нилов, передают «Известия». Среди предложений разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых автомобилей. Участники встречи также хотят ускорить регистрацию газобаллонного оборудования и расширять сеть газовых заправок. Речь идет как о сжатом природном газе, так и о сжиженном углеводородном. Подготовленные предложения направят в Минэнерго. Ситуация с бензином в Ивановской области постепенно стабилизируется. Так, одна из нефтяных компаний предоставит региону 300 тонн топлива для малых фермерских хозяйств. Также власти договорились о том, что часть импортных нефтепродуктов будут завозить в наш край. Кроме того, чтобы минимизировать очереди на АЗС, в области заработала нефтебаза. Таким образом, бензин быстрее доставляется к заправкам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А.
6: Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б.
13: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
14: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области постепенно стабилизируется. Так, одна из нефтяных компаний предоставит региону 300 тонн топлива для малых фермерских хозяйств. Также власти договорились о том, что часть импортных нефтепродуктов будут завозить в наш край. Кроме того, чтобы минимизировать очереди на АЗС, в области заработала нефтебаза. Таким образом, бензин быстрее доставляется к заправкам. В Иванове проверили шаурмичные. Рейд прошел на улицах Лежневской, Вележской, Радищева и Богдана Хмельницкого. Представители надзорных органов выявили ряд нарушений. В частности, у предпринимателей отсутствовала регистрация в ветеринарных информационных системах, а у сотрудников не было санитарных книжек. Владельцам кафе рекомендовали устранить недочеты в кратчайшие сроки. Как отметили в мэрии, задача таких проверок не наказать, а научить бизнес работать в рамках правового поля. На этой неделе Плёс вновь станет столицей стиля. 10 и 11 июля там пройдет 20-й международный фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». К юбилею организаторы приготовили много интересного. В программе показ коллекций дизайнеров из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Арабских Эмиратов. Также состоится конкурс модельных агентств и встречи с экспертами индустрии моды. Вход на все мероприятия свободный. В России утвердили новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописали, как будут проверять безопасность таких печей, пишет «Комсомольская правда». Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытаний открывают и закрывают 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировки должны оставаться исправными. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 6 июля.
1: Год 1796.
2: В царском селе родился российский император Николай I. Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий князь Николай Павлович, не мог рассчитывать на российский престол. Это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно внешней, парадной стороной. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной антилиберальной направленностью. В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой прусской, которая после перехода в православие получила имя Александра Федоровна. В 1819 году император Александр I сообщил Николаю Павловичу и его жене, что великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. Николая потрясло это сообщение. Он чувствовал свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали. Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность сложившейся династической ситуации. В день присяги Николая 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционным духом и всю свою жизнь подчинил этой цели. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.
1: Год 1902.
2: В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Корабль был заложен на заводе «Галерный остров» в Санкт-Петербурге в 1900 году. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Судьба этого военного корабля была сложной. Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Цусимском бою получил множество попаданий японских снарядов, но сохранил боеспособность. А на следующий день корабль был сдан японцам. Они капитально перестроили броненосец, и в 1907 году он вступил в строй уже в составе японского флота. После боев за Циндао участвовал в японской интервенции на русском Дальнем Востоке и некоторое время являлся флагманским кораблем японской эскадры во Владивостоке.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос утренний диван. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
12: А за окошком месяца май.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Сока заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и
3: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
4: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу К40». Кроссоверы уже поступили в продажу. Машины доступны в трех комплектациях от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также есть скидки по дилерским программам. По технике и оснащению новинка не отличается от аналогичного «Джили Атлас», но на 800 тысяч рублей дешевле за счет разницы по утильсбору. Концерн «Чанган» сертифицировал «Дипл Е07». Это одна из самых необычных новинок года. Главная фишка – кузов-трансформер со сдвижной крышкой багажника. Нажатием кнопки машину можно превратить из кроссовера в пикап и обратно. Под капотом – гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил. Привод полный. Джелан J6 внесут в реестр такси. В холдинге АГР заявили, что ведут работу. Фактически машина уже сейчас соответствует требованиям локализации. Машины оснащают российскими системами ГЛОНАСС, телематикой, блоками управления и другими компонентами. Но чтобы это подтвердить, нужно провести объемную работу с документами. Музей «АвтоВАЗа» – одна из самых любопытных автомобильных выставок в России. В основном потому, что история завода глубоко связана с историей страны. В музее представлена самая первая копейка, которую делали на базе «Фиата». Она сошла с конвейера в 70-м году. Есть и другие классические модели. Есть нереализованные проекты. Например, концепт универсала в духе «Форда Фьюжн» нулевых годов. Подробности в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Александра. Мой муж Алексей, это моя опора, моя жизнь. Мы на протяжении вместе 20 лет поддерживаем друг друга, любим. Любим своих детей, растим своих детей. Делаем друг для друга все, что можем. Спасибо ему, что он есть у меня, что он поддерживает меня, делает такие приятные подарки, которые я очень люблю и радуют меня. Спасибо тебе, любимый.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуме выдвинули несколько инициатив, которые могут сократить очереди на автозаправках. Об этом по итогам встречи с автоэкспертами сообщил глава Домского комитета по труду Ярослав Нилов, передает «Известия». Среди предложений разделять на АЗС потоки машин, которые заправляются бензином и дизельным топливом. Кроме того, предлагается активнее использовать мобильные дизельные заправки, в том числе с оборудованием для легковых автомобилей. Участники встречи также хотят ускорить регистрацию газобаллонного оборудования и расширять сеть газовых заправок. Речь идет как о сжатом природном газе, так и о сжиженном углеводородном. Подготовленные предложения направят в Минэнерго. Ситуация с бензином в Ивановской области постепенно стабилизируется. Так, одна из нефтяных компаний предоставит региону 300 тонн топлива для малых фермерских хозяйств. Также власти договорились о том, что часть импортных нефтепродуктов будут завозить в наш край. Кроме того, чтобы минимизировать очереди на АЗС, в области заработала нефтебаза. Таким образом, бензин быстрее доставляется к заправкам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пес.
10: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. С вами Иваново ФМ.

По-всякому, по-разному можно начинать новую неделю. Друзья, можно вот как пела нам только что группа «Танцы минус» и на дерево залезть, если душа просит. А можно ровно в полдень настроиться на 106.7, чтобы послушать программу «Привет, обед». А может быть, не только послушать, но еще и поучаствовать. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в этот дождливый понедельник. Стартовала совсем недавно наша любимая часть дня, которая посвящена передаче приветов, выполнению музыкальных заявок. Поэтому до 13.00, друзья, успейте что-нибудь кому-нибудь пожелать, передать и послушать любимую песню. Сделать все описанные действия очень просто. Достаточно нам написать по номеру 8-920-678-31-48 с приветом, поздравлением, пожеланием и музыкальной заявкой, конечно. Мы все это озвучим и исполним в ближайшее время, как полагается. Не устану напоминать также про нашу большую акцию «Любовь и золото», которая подходит к концу уже на этой неделе. И для того, чтобы поучаствовать, осталось совсем немного времени, друзья. Но, тем не менее, время-то осталось. Поэтому, если вы еще не успели оставить нам заявку на участие, поспешите сделать это как можно быстрее. В этом вам помогут наша группа ВКонтакте «Иваново FM» или телеграм-канал «Иваново FM». Заходите, находите там пост с QR-кодом. Мимо него вы точно не пройдете. Оставляете контактные данные, имя, фамилию, номер телефона. И ждете, пока мы вам позвоним, предложим в прямом эфире признаться в любви и вручим за это ежедневный приз, а это у нас сертификат на покупку ювелирных украшений, один из которых, кстати, мы разыграем даже сегодня в течение нашей программы, и, конечно, отправим в финал, который состоится вот уже послезавтра, 8 июля, там будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами, шансы у всех одинаковые, играем с помощью лототрона, поэтому, друзья, в общем, как я уже сказал, шансы у всех одинаковые, это самая важная фраза. Обязательно пишите, обязательно оставляйте заявку, пока мы слушаем Хилавису с песней «Саламандра», а сразу после переходим к первым сообщениям на сегодня.

0: Привет в обед.
1: Возвращаюсь к микрофону, поскольку есть что озвучить, друзья, в программе «Привет в обед» на Иваново ФМ. Пишет Сергей: приветствую всю команду Иваново ФМ и, конечно же, всю народонаселение Ивановской области, предпочитающих волну 106.7. Это вы, друзья. Сегодня хочу поздравить всех архитекторов с профессиональным праздником. Желаю успехов в работе, а также побольше новаторских интересных идей. Также поздравляю всех православных христиан с датой празднования иконы Владимирской Божьей Матери, желая при этом душевного умиротворения, здоровья, добра и счастья. Желаю всем удачи в предстоящем розыгрыше бриллиантов. Хочется обратиться к тому, кто выиграет, чтобы не забывал сказать спасибо тому или чему, что надоумило его поучаствовать в конкурсе. Давайте штиль ария. Подышим 5 минут спокойной безветренной погоды. Сергей, молодец, вы большой, никого не забыли. Спасибо вам большое, что написали. Я к последней части вашего сообщения обращусь. Надоумить на розыгрыш золотых сережек с бриллиантами и сертификата на покупку ювелирных украшений, в частности, могли вас и, собственно, мы, друзья, потому что большую замечательную акцию «Любовь и золото» напоминали неоднократно. Напомним и сейчас, что в 12:30 сегодня в рамках нашей программы я одному из тех, кто оставлял нам заявку, позвоню, попрошу его признаться в любви в прямом эфире, и если он это сделает, подарю, во-первых, сертификат на покупку ювелирных украшений на 3000 рублей в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская» и отправлю в финал, который, еще раз уточню, уже совсем не за горами, послезавтра состоится в 12:00, что, я думаю, участнику нашего сегодняшнего розыгрыша будет тоже крайне приятно. Спонсор нашей игры — «Ювелирная улица Приволжская» — уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. «Ювелирная улица Приволжская», «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», «Город Приволжск», улица «Фабричная», дом 9 и «Новиков», город Приволжск, улица «Фабричная», дом 10. А сейчас по запросу Сергея слушаем «Штиль» в исполнении группы «Ария».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемая Ксения Тараканова, Иваново FM поздравляет вас в самый что ни на есть Всемирный день поцелуя. Вы родились, когда весь мир целуется. А значит, ваша жизнь просто обречена на любовь, нежность и поводы для улыбок. Желаем вам, чтобы каждый день был наполнен теплыми объятиями, искренними поцелуями и приятными сюрпризами.
0: В пути с вами Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: Возвращаемся к сообщениям и музыкальным заявкам в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Спешу напомнить, что до 13:00 вы можете, благодаря нашей программе, послушать любимую песню и передать кому-нибудь из близких, друзей или родственников привет, поздравления, пожелания, пусть даже и хорошего настроения. Мне кажется, в понедельник это важно. Как бы мы все не открещивались от того, что понедельник — это тяжелый день, для кого-то он по-прежнему может оставаться тяжелым, и вы таким образом поднимете человеку настроение, а это дорого стоит. Телефон для сообщений 8-920-678-31-48. Оставляйте по нему музыкальные заявки, пишите, где вам удобно. Пишет Максим: «Добрый день, Иваново FM. В дождливый, хмурый понедельник важно помнить о двух фундаментальных вещах, без которых мы все пропадем. У группы «Крематорий» как раз на эту тему есть хорошая песня. Поставьте, пожалуйста, «Любовь и рок-н-ролл». Максим, замечательное сообщение. Спасибо, что написали. Вместе с вами с удовольствием послушаем группу «Крематорий» и их песню, посвященную двум фундаментальным вещам, без которых мы все пропадем. Мне кажется, вот эту фразу можно цитировать. Отметится замечательный этот коллектив уже совсем скоро, поэтому обязательно дождитесь, песню ставим специально для вас. Сразу после, друзья, обратимся к нашей большой акции «Любовь и золото», в рамках которой конкретно сейчас я позвоню одному из вас, если вы оставляли нам заявку на участие, предложу в прямом эфире признаться в любви, и если вы это сделаете, то подарю сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». Ну и помимо этого, безусловно, отправлю в финал участвовать в розыгрыше главного приза «Золотых сережек с бриллиантами». Финал, между прочим, состоится уже послезавтра, в среду, 8 июля, в День любви, семьи и верности. Поэтому можно сказать, что это один из последних или предпоследний шанс на то, чтобы в этом самом финале оказаться. Словом, друзья, не теряйте возможность получить замечательные подарки. Если еще заявку не оставляли на участие в акции «Любовь и золото», группа ВКонтакте «Иваново FM» и телеграм-канал «Иваново FM» вам в помощи. Заходите, ищите QR-код, ознакомьтесь поподробнее с правилами участия и дерзайте.

0: Суббота на Иваново-ФМ.
1: Про любовь и рок-н-ролл спела нам только что группа Крематорий, и тем не менее, друзья, есть еще одно удачное сочетание, с которым так хорошо бьется понятие любви. Это, конечно, золото, и вот этим двум замечательным вещам посвящена наша большая акция, в рамках которой вот прямо сейчас мне удалось дозвониться до одной из наших замечательных слушательниц, которая совсем скоро признается в прямом эфире в самом светлом из всех чувств. Со мной прямо сейчас на связи Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас с настроением в понедельник дела обстоят, Татьяна? Порадуйте, скажите, что хорошее.
2: Отличное настроение.
1: Вот это прекрасно. На самом деле, нам всем, мне кажется, не хватает порой в начале недели хорошего настроения. Но мы, справедливости ради, активно это исправляем в программе «Привет в обед» и вот в частности в нашей акции. Скажите, Татьяна, готовы ли вы признаться в любви?
2: Готова.
1: Замечательно. Кому будете признаваться?
2: Я буду признаваться в любви своему мужу.
1: Тогда мы вас внимательно слушаем.
2: Я хочу признаться в любви своему мужу Антону в стихах. Люблю тебя безумно, дорогой. С тобой я как роза расцветаю. Ты мой мужчина, милый мой герой. Я жизни без тебя не представляю.
1: Татьяна, вот без лишних слов сразу поздравляем, как минимум потому, что это, пожалуй, не в обиду никому будет сказано, самое оригинальное признание в любви, которое звучало в рамках нашей акции, за что вам, конечно, большое спасибо, креативный подход мы очень одобряем, стихи замечательные, даже вот еще раз вас поздравляем, вручаем, конечно же, сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска» и бесспорно отправляем в финал участвовать в розыгрыше пары золотых сережек с бриллиантами. Состоится этот финал уже 8 июля, в День любви, семьи и верности, то есть послезавтра. Намекаю на то, что если у вас будет возможность, в 12 часов дня обязательно нас послушайте, потому что победители будем выбирать с помощью лототрона, то есть шансы у всех одинаковые.
2: Спасибо большое.
1: Все, тогда связь мы не прерываем. Сейчас расскажу вам, где получить сертификат. А пока напомню, друзья, что спонсор нашей акции – Ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и

солнце, безусловно, взойдет, друзья, и тут двух мнений быть не может. Даже если немного дождливо и сыро началась неделя, уверен, что ближе к середине, а то и к завершению, однозначно погода разгуляется. В этом с группой ДДТ можно согласиться, хотя, безусловно, конечно, посыл у песни более глубокий и философский. Что же будем слушать далее, узнаем из ваших сообщений. Вот, в частности, группу «Кино» просит поставить Александр. Ну, а если быть совсем точным, то песню «Дальше действовать будем мы». И еще вот такими словами хочет поделиться. Большой трудовой привет всем слушающим. Работа работой, а обед по расписанию. Немного хорошей музыки во время отдыха не навредит. Александр, абсолютно с вами согласен. Даже больше скажу. Не только не навредит, но еще и на пользу пойдет исключительно. Поэтому группа «Кино» вместе с вами с удовольствием послушаем уже в течение нескольких следующих минут. А принцип работа работой, обед по расписанию, он на самом деле важен, потому что, да, как показывают исследования, после продуктивного отдыха работается гораздо лучше, интенсивнее и правильнее. Поэтому тут мы с вами тоже абсолютно солидарны. Отдыхайте, слушайте хорошую музыку и будьте в хорошем настроении. До конца этого часа, друзья, осталось еще 20 минут, поэтому если эти 20 минут вы хотите потратить на прослушивание ваших любимых песен, обязательно пишите нам по номеру 8-920-678-3148. Принимаем приветы, поздравления, пожелания, ну, словом, все, что вы хотели бы услышать в эфире, мы принимаем и озвучиваем, и любимые песни ставим. Поэтому не стесняйте себя и обязательно пишите. Есть еще наша группа ВКонтакте, она так и называется «Иванов FM». Там тоже можно отправлять сообщения, и мы постараемся также оперативно их озвучить. Ну, а еще в нашей группе ВКонтакте вы сможете найти всю необходимую информацию, которая вам поможет поучаствовать в нашей большой акции «Любовь и золото». Сделать это еще не поздно, хотя до финала осталось совсем немного, уже послезавтра он состоится. Поэтому, друзья, тоже, если хотите принять участие, обязательно сделайте это как можно более оперативно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3-2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново FM.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
10: Уважаемый Андрей Симонов, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день нежности и романтики, а значит, у вас есть отличный повод требовать поцелуев, кто пришел на праздник. Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена теплыми моментами, а удача сама тянулась к вам как к самому желанному человеку. Пусть ваши планы сбываются.
0: С вами Иваново FM. Первое

0: привет в обед.
1: Завершаем час приветов и музыкальных заявок на Иваново FM. На сегодня, друзья, ко всем этим замечательным вещам обязательно вернемся завтра ровно в полдень. Чтобы не пропустить программу, в 12.00 включайте 106.7, делайте погромче, делитесь интересными сообщениями, приятным настроением, бодростью, драйвом, позитивом и слушайте любимые песни целый час на 106.7. Также обратимся к нашей акции «Любовь и золото», которая хоть и стремительно подходит к концу, но тем не менее завтра разыграем.

Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, несмотря на дождь, отличного настроения, опять-таки игнорируя непогоду. Услышимся уже завтра, а на сегодня всем до свидания.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Лежневском районе преображают учреждения образования. Так, по нацпроекту «Молодежь и дети» комплексно обновляют Кукаринскую школу. А участниками региональной программы капремонта кровель стали 10-я и 11-я школы. Помимо крыши в них заменят полы. Приводят в порядок и дошкольные организации. В Шилыковском детсаду «Теремок» сделают фасад, а в Лежневской «Ромашке» – фасад и отмостку. За полгода судебные приставы Ивановской области выдворили из страны более 130 нелегалов. Чаще других на родину отправляли граждан бывших союзных республик. Среди них больше всего жителей Узбекистана. Как отметили в ведомстве, участились выдворения в Сирию и Египет. Единичные случаи были зафиксированы в отношении граждан Китая и Республики Гана. Въезд на территорию России всем им запрещен в течение ближайших 5 лет. В Иванове стартовала вторая смена в трудовых отрядах. Более 300 ребят помогают убирать центральные улицы, общественные пространства, парки и школьные территории. Подростки работают 5 дней в неделю по 3 часа в день. Зарплата около 8,5 тысяч рублей. Все участники обеспечены формой и инвентарем. Школьные товары выгоднее покупать по акциям в течение всего лета. Финансовые эксперты советуют родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 6 июля.
1: Год 1796.
2: В царском селе родился российский император Николай I. Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий князь Николай Павлович, не мог рассчитывать на российский престол. Это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно внешней, парадной стороной. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной антилиберальной направленностью. В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой Прусской, которая после перехода в православие получила имя Александра Федоровна. В 1819 году император Александр I сообщил Николаю Павловичу и его жене, что великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. Николая потрясло это сообщение. Он чувствовал свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали. Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность сложившейся династической ситуации. В день присяги Николая 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционным духом и всю свою жизнь подчинил этой цели. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.
1: Год 1902.
2: В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Корабль был заложен на заводе «Галерный остров» в Санкт-Петербурге в 1900 году. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Судьба этого военного корабля была сложной. Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Цусимском бою получил множество попаданий японских снарядов, но сохранил боеспособность. А на следующий день корабль был сдан японцам. Они капитально перестроили броненосец, и в 1907 году он вступил в строй уже в составе японского флота. После боев за Циндао участвовал в японской интервенции на русском Дальнем Востоке и некоторое время являлся флагманским кораблем японской эскадры во Владивостоке.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман». Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
9: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так.

0: Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
1: Здравствуйте, меня зовут Майя. Я хочу признаться в любви своему мужу. Дорогой, любимый Георгий, я тебя очень сильно люблю. Я очень рада, что ты есть в моей жизни. Ты замечательный муж, замечательный отец. С любовью, твоя жена Майя.
0: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
2: Любовь и
3: золото на Иваново ФМ. Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами!
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Socas заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
7: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55.
10: Ноль пес.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу К40». Кроссоверы уже поступили в продажу. Машины доступны в трех комплектациях от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также есть скидки по дилерским программам. По технике и оснащению новинка не отличается от аналогичного «Джили Атлас», но на 800 тысяч рублей дешевле за счет разницы по утильсбору. Концерн «Чанган» сертифицировал «Дипл Е07». Это одна из самых необычных новинок года. Главная фишка – кузов-трансформер со сдвижной крышкой багажника. Нажатием кнопки машину можно превратить из кроссовера в пикап и обратно. Под капотом – гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил. Привод полный. Джелан J6 внесут в реестр такси. В холдинге АГР заявили, что ведут работу. Фактически машина уже сейчас соответствует требованиям локализации. Машины оснащают российскими системами ГЛОНАСС, телематикой, блоками управления и другими компонентами. Но чтобы это подтвердить, нужно провести объемную работу с документами. Музей «АвтоВАЗа» – одна из самых любопытных автомобильных выставок в России. В основном потому, что история завода глубоко связана с историей страны. В музее представлена самая первая копейка, которую делали на базе «Фиата». Она сошла с конвейера в 70-м году. Есть и другие классические модели. Есть нереализованные проекты. Например, концепт универсала в духе «Форда Фьюжн» нулевых годов. Подробности в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и...
3: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501. «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой!
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой!
5: 57-71-17.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Лежневском районе преображают учреждения образования. Так, по нацпроекту «Молодежь и дети» комплексно обновляют Кукаринскую школу. А участниками региональной программы капремонта кровель стали 10-я и 11-я школы. Помимо крыши в них заменят полы. Приводят в порядок и дошкольные организации. В Шилыковском детсаду «Теремок» сделают фасад, а в Лежневской «Ромашке» – фасад и отмостку. За полгода судебные приставы Ивановской области выдворили из страны более 130 нелегалов. Чаще других на родину отправляли граждан бывших союзных республик. Среди них больше всего жителей Узбекистана. Как отметили в ведомстве, участились выдворения в Сирию и Египет.

0: Единичные случаи были зафиксированы в отношении граждан Китая и Республики Гана. Въезд на территорию России всем им запрещен в течение ближайших 5 лет. В Иванове стартовала вторая смена в трудовых отрядах. Более 300 ребят помогают убирать центральные улицы, общественные пространства, парки и школьные территории. Подростки работают 5 дней в неделю по 3 часа в день. Зарплата около 8 500 рублей. Все участники обеспечены формой и инвентарем. Школьные товары выгоднее покупать по акциям в течение всего лета. Финансовые эксперты советуют родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данил Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
2: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: идет дождь.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Российские водители массово переходят на газовое топливо. Спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца вырос на 35% по сравнению с мартом-апрелем. По данным ГАИ, на начало года в России насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч авто на газе. СМИ пишут, что сервисные центры сейчас испытывают большой наплыв клиентов. В одних сервисах за установку ГБО просят около 50 тысяч и еще 20 за оформление документов. При этом ближайшая запись открыта на осень. В других центрах переход на газовое топливо обойдется в 90 тысяч, но установка возможна в ближайшие дни. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 95-м году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «Ру». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля – чуть более 3 миллионов рублей. Желтый – самый дешевый, при этом в люксовом сегменте картина обратная. Красные и оранжевые машины чаще выбирают женщины, а желтый одинаково популярен у обоих полов. Что касается аварийности, то желтый цвет оказался самым безопасным. Правда, эксперты говорят, что дело скорее не в цвете, а в типе автомобилей и водителей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Заправка салатная «Саутшеф» 250 мл, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
8: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клинике работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Олег. Я хочу признаться в любви своей жене Екатерине. Катенька, я очень тебя люблю. Спасибо за все годы, что ты проводишь со мной, что подарил мне замечательного ребенка Никиту. И мы с тобой самая, наверное, счастливая пара в городе Иваново. Все у нас будет отлично. Очень тебя люблю.
2: Поздравляю. Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз. Серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 6 июля.
1: Год 1796.
2: В царском селе родился российский император Николай I. Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий князь Николай Павлович, не мог рассчитывать на российский престол. Это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно внешней, парадной стороной. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной антилиберальной направленностью. В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой Прусской, которая после перехода в православие получила имя Александра Федоровна. В 1819 году император Александр I сообщил Николаю Павловичу и его жене, что великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. Николая потрясло это сообщение. Он чувствовал свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали. Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность сложившейся династической ситуации. В день присяги Николая 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционным духом и всю свою жизнь подчинил этой цели. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.
1: Год 1902.
2: В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Корабль был заложен на заводе «Галерный остров» в Санкт-Петербурге в 1900 году. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Судьба этого военного корабля была сложной. Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Цусимском бою получил множество попаданий японских снарядов, но сохранил боеспособность. А на следующий день корабль был сдан японцам. Они капитально перестроили броненосец, и в 1907 году он вступил в строй уже в составе японского флота. После боев за Циндао участвовал в японской интервенции на русском Дальнем Востоке и некоторое время являлся флагманским кораблем японской эскадры во Владивостоке.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Любовь и
5: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
10: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль Плюс.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Сока заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово,
5: ОКН 13-233-00-263. Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Картофель астраханский 49,90. Томат розовый 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу К40». Кроссоверы уже поступили в продажу. Машины доступны в трех комплектациях от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также есть скидки по дилерским программам. По технике и оснащению новинка не отличается от аналогичного «Джили Атлас», но на 800 тысяч рублей дешевле за счет разницы по утильсбору. Концерн «Чанган» сертифицировал «Дипл Е07». Это одна из самых необычных новинок года. Главная фишка – кузов-трансформер со сдвижной крышкой багажника. Нажатием кнопки машину можно превратить из кроссовера в пикап и обратно. Под капотом – гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил. Привод полный. Джелан J6 внесут в реестр такси. В холдинге АГР заявили, что ведут работу. Фактически машина уже сейчас соответствует требованиям локализации. Машины оснащают российскими системами ГЛОНАСС, телематикой, блоками управления и другими компонентами. Но чтобы это подтвердить, нужно провести объемную работу с документами. Музей «АвтоВАЗа» – одна из самых любопытных автомобильных выставок в России. В основном потому, что история завода глубоко связана с историей страны. В музее представлена самая первая копейка, которую делали на базе «Фиата». Она сошла с конвейера в 70-м году. Есть и другие классические модели. Есть нереализованные проекты. Например, концепт универсала в духе «Форда Фьюжн» нулевых годов. Подробности в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
9: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В 4 селах Приволжского и Родниковского районов строят сети водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной водой более 1000 жителей. В рамках нацпроекта там проложили водопровод и обустроили несколько артезианских скважин. Сейчас все объекты проходят необходимые испытания. В Иванове завершается ремонт улицы Кирякиных. Работы стартовали в мае, сейчас подрядчик на финишной прямой. На полукилометровом участке дорожники заменили асфальт на проезжей части и пешеходных зонах. Также по просьбам местных жителей увеличено количество парковочных мест. Кроме того, от парковок к тротуарам сделали специальные дорожки, чтобы не портить газоны. Сдать объекты должны до конца июля. Семья Волковых представляет Ивановскую область в финале конкурса «Это у нас семейное». Он стартовал накануне в Подмосковье. Дмитрий и Анна Волковы воспитывают 3 детей и создают витражи по авторской технологии. Они регулярно защищают честь региона на федеральном фестивале «Таврида Арт», а ранее побеждали в областном конкурсе «Семья года». Теперь ивановцы поборются за один из 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Тем временем в России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным для многодетных семей. По мнению общественников, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса. Напомним, ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, отмечается 8 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново.

0: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российские водители массово переходят на газовое топливо. Спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца вырос на 35% по сравнению с мартом-апрелем. По данным ГАИ, на начало года в России насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч авто на газе. СМИ пишут, что сервисные центры сейчас испытывают большой наплыв клиентов. В одних сервисах за установку ГБО просят около 50 тысяч и еще 20 за оформление документов. При этом ближайшая запись открыта на осень. В других центрах переход на газовое топливо обойдется в 90 тысяч, но установка возможна в ближайшие дни. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 95-м году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, сообщает газета «Ру». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля чуть более 3 миллионов рублей. Желтый – самый дешевый, при этом в люксовом сегменте картина обратная. Красные и оранжевые машины чаще выбирают женщины, а желтый одинаково популярен у обоих полов. Что касается аварийности, то желтый цвет оказался самым безопасным. Правда, эксперты говорят, что дело скорее не в цвете, а в типе автомобилей и водителей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. В пути с вами Иваново ФМ.

0: на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Я с города Фурманово. Хочу признаться в любви своему мужу. Он у меня самый лучший. Иван, наша любовь – это не сказка. Это настоящее, живое и теплое. Я благодарю судьбу за то, что мы встретились, прошли все невзгоды. Бок о бок, когда ты рядом, все кажется возможным.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжска.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре. В центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.
10: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит,

Вечно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня.

0: что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: На работе с вами Иванова ФМ.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В 4 селах Приволжского и Родниковского районов строят сети водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной водой более 1000 жителей. В рамках нацпроекта там проложили водопровод и обустроили несколько артезианских скважин. Сейчас все объекты проходят необходимые испытания. В Иванове завершается ремонт улицы Кирякиных. Работы стартовали в мае, сейчас подрядчик на финишной прямой. На полукилометровом участке дорожники заменили асфальт на проезжей части и пешеходных зонах. Также по просьбам местных жителей увеличено количество парковочных мест. Кроме того, от парковок к тротуарам сделали специальные дорожки, чтобы не портить газоны. Сдать объекты должны до конца июля. Семья Волковых представляет Ивановскую область в финале конкурса «Это у нас семейное». Он стартовал накануне в Подмосковье. Дмитрий и Анна Волковы воспитывают 3 детей и создают витражи по авторской технологии. Они регулярно защищают честь региона на федеральном фестивале «Таврида Арт», а ранее побеждали в областном конкурсе «Семья года». Теперь ивановцы поборются за один из 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Тем временем в России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным для многодетных семей. По мнению общественников, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса. Напомним, ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, отмечается 8 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 июля.
1: Год 1796.
2: В царском селе родился российский император Николай I. Третий из пятерых сыновей императора Павла I, великий князь Николай Павлович, не мог рассчитывать на российский престол. Это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно внешней, парадной стороной. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной антилиберальной направленностью. В 1817 году состоялось бракосочетание Николая с принцессой Прусской, которая после перехода в православие получила имя Александра Федоровна. В 1819 году император Александр I сообщил Николаю Павловичу и его жене, что великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права на престол, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. Николая потрясло это сообщение. Он чувствовал свою неготовность принять груз государственного управления. Ни его образование, ни кругозор этому не соответствовали. Неожиданная смерть Александра I выявила всю сложность сложившейся династической ситуации. В день присяги Николая 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Судьба Николая висела на волоске, но он сумел подавить восстание, проявив решительность и беспощадность, свойственные ему в минуту опасности. Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционным духом и всю свою жизнь подчинил этой цели. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы.
1: Год 1902.
2: В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел». Корабль был заложен на заводе «Галерный остров» в Санкт-Петербурге в 1900 году. Его экипаж состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Судьба этого военного корабля была сложной. Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Цусимском бою получил множество попаданий японских снарядов, но сохранил боеспособность. А на следующий день корабль был сдан японцам. Они капитально перестроили броненосец, и в 1907 году он вступил в строй уже в составе японского флота. После боев за Циндао участвовал в японской интервенции на русском Дальнем Востоке и некоторое время являлся флагманским кораблем японской эскадры во Владивостоке.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
8: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Socas заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В 4 селах Приволжского и Родниковского районов строят сети водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной водой более 1000 жителей. В рамках нацпроекта там проложили водопровод и обустроили несколько артезианских скважин. Сейчас все объекты проходят необходимые испытания. В Иванове завершается ремонт улицы Кирякиных. Работы стартовали в мае, сейчас подрядчик на финишной прямой. На полукилометровом участке дорожники заменили асфальт на проезжей части и пешеходных зонах. Также по просьбам местных жителей увеличено количество парковочных мест. Кроме того, от парковок к тротуарам сделали специальные дорожки, чтобы не портить газоны. Сдать объекты должны до конца июля. Семья Волковых представляет Ивановскую область в финале конкурса «Это у нас семейное». Он стартовал накануне в Подмосковье. Дмитрий и Анна Волковы воспитывают 3 детей и создают витражи по авторской технологии. Они регулярно защищают честь региона на федеральном фестивале «Таврида Арт», а ранее побеждали в областном конкурсе «Семья года». Теперь ивановцы поборются за один из 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Тем временем в России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным для многодетных семей. По мнению общественников, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса. Напомним, ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, отмечается 8 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу К40». Кроссоверы уже поступили в продажу. Машины доступны в трех комплектациях от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также есть скидки по дилерским программам. По технике и оснащению новинка не отличается от аналогичного «Джили Атлас», но на 800 тысяч рублей дешевле за счет разницы по утильсбору. Концерн «Чанган» сертифицировал «Дипл Е07». Это одна из самых необычных новинок года. Главная фишка – кузов-трансформер со сдвижной крышкой багажника. Нажатием кнопки машину можно превратить из кроссовера в пикап и обратно. Под капотом – гибридная силовая установка мощностью 598 лошадиных сил. Привод полный. Джелан J6 внесут в реестр такси. В холдинге АГР заявили, что ведут работу. Фактически машина уже сейчас соответствует требованиям локализации. Машины оснащают российскими системами ГЛОНАСС, телематикой, блоками управления и другими компонентами. Но чтобы это подтвердить, нужно провести объемную работу с документами. Музей «АвтоВАЗа» – одна из самых любопытных автомобильных выставок в России. В основном потому, что история завода глубоко связана с историей страны. В музее представлена самая первая копейка, которую делали на базе «Фиата». Она сошла с конвейера в 70-м году. Есть и другие классические модели. Есть нереализованные проекты. Например, концепт универсала в духе «Форда Фьюжн» нулевых годов. Подробности в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Заправка салатная «Саутшеф» 250 миллилитров, 119,90. Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июля в высшей лиге.
11: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка «УТРК Тополь». Належневская 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Меня зовут Любовь. Я хочу признаться в любви моему самому лучшему, любимому, дорогому, нежному мужу Сергею, потому что он единственный на свете, моя опора, поддержка, самый замечательный в мире мужчина. Таких на свете больше нет. Спасибо.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателя из-за некачественного топлива. Об этом РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива. Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного бензина и дизеля только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях. В Иванове завершается ремонт улицы Кирякиных. Работы стартовали в мае, сейчас подрядчик на финишной прямой. На полукилометровом участке дорожники заменили асфальт на проезжей части и пешеходных зонах. Также по просьбам местных жителей увеличено количество парковочных мест. Кроме того, от парковок к тротуарам сделали специальные дорожки, чтобы не портить газоны. Сдать объекты должны до конца июля. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В четырех селах Приволжского и Родниковского районов строят сети водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной водой более 1000 жителей. В рамках нацпроекта там проложили водопровод и обустроили несколько артезианских скважин. Сейчас все объекты проходят необходимые испытания. В Иванове завершается ремонт улицы Кирякиных. Работы стартовали в мае, сейчас подрядчик на финишной прямой. На полукилометровом участке дорожники заменили асфальт на проезжей части и пешеходных зонах. Также по просьбам местных жителей увеличено количество парковочных мест. Кроме того, от парковок к тротуарам сделали специальные дорожки, чтобы не портить газоны. Сдать объекты должны до конца июля. Семья Волковых представляет Ивановскую область в финале конкурса «Это у нас семейное». Он стартовал накануне в Подмосковье. Дмитрий и Анна Волковы воспитывают троих детей и создают витражи по авторской технологии. Они регулярно защищают честь региона на федеральном фестивале «Таврида Арт», а ранее побеждали в областном конкурсе «Семья года». Теперь ивановцы поборются за один из 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Тем временем в России предложили сделать День любви, семьи и верности выходным для многодетных семей. По мнению общественников, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса. Напомним, ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, отмечается 8 июля. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
12: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
0: 13-333-503-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору на долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Картофель астраханский – 49,90. Томат розовый – 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм со 2 по 8 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Здравствуйте! С вами Иваново ФМ.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах и не прихватывает

с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: Мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: В пути с вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Свет.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: С вами Иваново FM, первое областное радио. Когда на

0: слушайте Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масса,

500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит.

вот так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он я.

И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Иваново FM.

видеть мы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.